0: The volume.
1: MFM. Dance Hit Radio.
2: Все на свете, как луна, светла радость и беда. С этой же и все бежит никуда. Все на свете, как песок, залежи на нем укроп. Смыв все вот